0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сомнив, но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня нет...
0: $300.

0: Yep.
1: Suck dick.
2: Недоношенный
1: full master.
2: Двойный.
1: Yep. Suck dick.
0: Really?
2: Залите
1: мая. Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Забытой богом.
3: This shit. Yeah. Fucking slur.

0: Yeah. Suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full mask.
1: Divine.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really.
1: Залечи мои.
0: Yeah. Suck dick. Suck dick.
1: Обитай богом.
0: Yeah.
2: Fucking slip.

0: за поглядывай свой суманок.
1: Do anal. Do anal.
0: Ой, купаешь ты старинный. Тебя знает даже. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Мистер Аквас.

0: I'm fucking coming.
1: Deep dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: website.
2: Нас бесплатная
3: The Semen.
2: Товары для
3: Boss.
2: Для кухни.

0: выхожу из и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе. Да, это...
1: Так

0: Не умер, он живет в головах в этих бритых со здравым. Так что принимай мой перцовый
1: Some dick.

0: Fantasy.
1: Для никого, только для
0: Band.
1: Давай вечером.
0: Coming.
1: Весело. Поиграем.
0: Lube it up.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
1: fisting
2: and anal.
0: Девушек
1: bad cock.
0: С утра горят
2: and balls.
0: Пришли стоят
2: so horny.
3: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках те ребят, потому что на 10. По статистике.
3: $300.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Радио.
1: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
2: fisting,
1: знамя
2: spanking,
1: знамя
2: suction.
1: И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
1: общество.

0: приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...
2: Suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
3: Suck.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
2: Calm.
0: Перемешку с человеческой
4: Семен.
0: Уже не важно, как
2: Gay boy.
0: Будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
2: Dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
2: Cox.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете
2: Будет
0: аккуратность
2: Swallow my car.
0: Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
2: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage.
2: В голубых глазах
0: торста.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
3: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: star.
1: Hey, no boy.
0: Be
1: next door.
0: Рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай
1: coming.
0: В этот старый.
1: Hey, no boy.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen.
2: Hey, no.
3: Suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
4: Ой.
0: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen.
2: Hey, no.
3: Suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
4: Ой.

0: Так, ой. Ну что ж ты,
1: Билли,
0: так прирос. Ты,
2: гей.
0: Ну, конечно, не ахти, но поскорее.
2: Suck some dick.
0: И пусть как нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
3: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
0: Билли.

0: Assisting anal
1: suction.
0: Boy next door.
2: Мы до них добраться не умели.
0: Сак
2: нашей юности.
0: Bad cock.
2: Мы тихо-тихо.
0: Swallow cum.
2: На каждом
3: spanking.
2: Узнавая каждый
0: boy.

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Уехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы вот.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen
2: спят подо льдом
1: fat cocks
2: трутся спиной
1: leather man
2: вертится
1: 300 bucks

0: Stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: 나 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Темная
3: асп.
2: Только
3: дик.
2: Свистят по...
3: My anal.
2: Только
3: семен.
2: Гудит в
3: пять.
2: Тускло
4: Please.
2: Мерцаю. В темную
3: асп.
2: Ты знаю не спишь. И у детской
3: Dungeon.
2: Тайком

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.
1: Fat cock.

0: Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской не спишь, и поэтому знаю.
1: This thing is 300 bar.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: semen.
1: Yeah,
0: it
1: might
2: work.
3: Swallow.
4: Yeah.
5: Молодой, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это? Брокеры, его пиздярит, как ты. Сегодня заработал 300, я не мог не сделать.
6: Spank, bless.
5: Раньше я был ёбаным изгоем. А и часто они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
7: Уберите моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил ма. Я думаю, он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
5: Я звучу как RMC Mike. Выдыхаю,
3: yeah. Yeah. Look it up.

0: Я слышал такую штуку, как скаут.
1: Нет,
0: это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих. Поставь. Я здесь тебе поставлю.
1: Swallow.
0: Милана есть такой.
1: Artist.
2: Да какой это.
1: Shit. Boy next door.
0: Suck. Так. Не твое, да?
2: Не, это

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожарный. Два бандич износил и потерял. Дядя Пилы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте.

0: Похоронен.
1: Два.
0: Бандыч.
1: Изнасил.
0: И поспинно.
2: Анюта.
1: Потерял. Дядя Дылы. Шебутной.
0: Левенель.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow cum.
0: Он пожалуй. Два года износил и потерял. Потерял. Blow his bum.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: Семена.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
0: Скин.
1: За плечами отведи. Меня домой.
0: Семена.
1: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: Interesting.
1: Бросит. Ну-ка. Залезай-ка.
2: Rip the skin.
1: Тебя зазнай-ка.
2: Oh, shit.
0: Performance artist.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тебе натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spanking.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: boy.

0: совсем
1: Fantasy.
0: В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick finger.
0: Закружимся в танце, словно мы
1: bondage.
0: Друг так необходимы. Держу
1: так
0: крепко.

0: Любишь?
1: Фистинг,
0: yeah. Любишь?
1: Фистинг,
2: yeah. Бау-бау-бау!
0: Люблю.
3: So deep.
2: Бау!
3: So deep.
2: Бау! Бау-бау-бау!
0: Люблю. А любишь?
1: Фистинг,
3: so deep.
2: Бау! Fuck you!

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
3: Бам, бам, бау.
0: Люблю.
4: Some dick.
3: Бау.
4: Some dick.
0: Любишь?
1: Swallow
4: some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау!
3: Люблю. Deep. Dark.

0: моей
1: next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный превосхить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Разжищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming. Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанским,
3: gay party,
6: а английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Пута.
1: Это все любовь.
0: Пута.
1: Ты поймешь без слов.
0: Пута.
1: Накрывал поляну. Это лето наше Сочи. Наше лето с ней, мама.
0: Пута.
1: Это все любовь.
0: Пута.
1: Ты поймешь без слов.
2: Пута.
1: На рояле. Это лето наше.

Ненависть, гейм, шпаги. Оденет Master свой наряд из Latex желтых и багряных. И снова наш второй ларек.

Dave Park. Встречаешь. Что такое? Тает, тает, тает. Мейно. Грязный. Кам. Сачу Бэт Кокс. Желает. О, oh, yeah. Тает, тает, тает. Мейно. Грязный. Кам. А меня. Дэйв Парк. Встречает. Что такое? Тает, тает, тает. Мейно. Грязный. Кам. Сачу Бэт Кокс. Желает. О, oh, yeah. Ass. Finger. Щекочет женский. Oui, oui. 300 bucks. Остались где-то позади. This is...

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоус.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: Разухабилось разное.
1: Семена.
0: Нет, а полно.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
1: Stick your finger in my gay website. This thing is $300.

0: Gossip
1: Next Door,
0: Застенчивые, как девчонки смолкли у воды. Чистые
1: Next Door,
0: веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки,

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

напиши, не напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: Oh, come on.
1: Больно я. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what you say?
3: Ow! Titan.
0: Dark.
4: Deep.
0: Oh. Sex.
3: Demon.
0: Oh. Huh?

0: Without a dick in my ass. Without a loop of my own.
1: We must pull up our pants.
2: It's a long process.
3: Come on, let's go.
4: Oh shit, I'm sorry.
5: Когда скромняга
6: бой
5: отдыхал от
6: секс
5: с Геральтом из он
2: фистинг
5: эту
2: ass
5: сразился белый
2: ком swallow
5: semen чёрта и эльфа
2: фистинг
6: anal
2: фокрин ass
5: когорты
7: Legs.
5: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
5: Мне людню.
4: Fat cock.
5: По зубам целился тот.
7: Legs.
5: Мне рогом прямо в
2: ass.
5: И тут
2: Master.
5: Крикнул, вот твой
2: Coming.
5: Час.
8: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
5: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс 300 бакс
5: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key

0: That's good. Do it again.
1: Туборг
2: Кейсис.
1: Ищешь любые способы попасть на
2: гачи?
1: Фестиваль Туборг
2: Кейсис.
1: И даже готов прыгать с парашютом?
3: Не сносит.
1: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг
2: Кейсис.
1: Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на
2: Кейсис.
1: И получить тысячи других.
2: Там,
1: двигай на Туборг.

0: Где это?
1: Latex.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алекса.
2: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Встанем
1: и suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
1: Oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen
0: нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...

0: тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец
2: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
3: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
2: Boy.
0: Любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: бандернастер,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семенем.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Нормально.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
0: Ass.
1: Переваю. Обязательно спать.
2: The semen.
1: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть...
0: Or dungeon.
1: Дикаторый кот.
2: Word around the office is you've got a fat cock.
1: Покрытый. My ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: забыл,
1: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор.

0: Знаешь?
1: Вы поверите мне, у вас все есть.
2: No, I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Знаешь?
1: Надо
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
2: Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm

0: 100.
1: Изобрели искусственный
0: секс.
1: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
0: Dungeon.
1: Старых
0: дуэйнов.
1: Все поголовно предали.
0: Ой,
1: come.

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-Town.
1: Только okay. Привычка.
0: Allergy.
1: Как птичка.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
1: Жаждет
0: our fantasies.
1: Мои все короче.
3: Suck some dick.
1: Я прошу.
3: Suck some dick.
1: Not the fucking D.
0: Эти our latex bondage.

0: Thank you. God bless. God bless
1: Люблю yeah. Вечерим в апреле, чтоб выпал Семен. Это время, что выпал через кухни бетонных пол. Клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Чувствуется, моргнутый небо снесет их, как Семен. Курица капает. Так вот и взаправду. Может только

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: do anal
1: что-то
0: turns on
1: тебя, и ты не знаешь, как
2: that.
1: Удержать, ведь это тайна.
0: Don't touch me.
1: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound?
1: Как можно тише. Моя
0: suction.
1: Сильна. Да кто поверит? Я знаю.
0: My cum.
1: Не

0: Nothing. Bondage.
1: Она party тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, cunt.
0: Как
1: мухоморы.
0: This thing ain't
1: off. С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безбилетный вес.
2: The semen.
0: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Okay. Все как ты хочешь. Hello. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баночь, веб-сайт.

0: Блять,
1: это все любовь.
0: Блять,
1: ты поймешь без слов.
0: Блять,
1: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блять,
1: это все любовь.
0: Блять,
1: ты поймешь без слов.
0: Блять,
1: на рояле это лето наше.
2: Soft.

0: Почему ты мудренее? И за что я полюбил Сочи?
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волк кричали мне ништяк.

кто увидит, тот сразу... И для кого-то нам запахнет. За пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: español.
1: Gay website.
2: Закрой next door.
3: Все постепенно, и тебе тут никто не
2: do anal finger.
3: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Адам тебе. Сжиматься крепко, крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

мусорскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: Boys.
1: Boys. Boys.
2: Boys.
1: Они за...
2: Dick.
1: А мы не...
3: Coming.
1: И разбираемся, где...
2: Cock.
1: Как...
2: Come. That turns me on.
1: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
1: И мы с...
2: My master.
1: Отплясали...
2: Ass.
1: Выбивали как...
2: Yeah.
1: На крылечке.
2: Semen.
1: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
1: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: стремном,
1: как две египетские пента. На
2: пак
1: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
1: С пеленок, извините. Но мусора...
2: Do anal.
1: Это...

0: Захаре, как
1: на веб-сайте
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: очень важен честный секс.

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет в луже купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: Любовь.
0: $300.

0: 한 오빠.
1: Нежных объятиях тает и пламится слово.
0: Секс.
1: Белой скульптуры.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока мне...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут.
0: Your hands.
1: Чтоб никто...

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж побед.
0: Bad cock.
1: Пусть с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: так идет этот бандидж?
1: Кто Керрингтон?
0: Не найдет. Повесни в нем.
2: Make me come.
0: Кто
1: Керрингтон?
0: Не найдет. Хотя по сути это лишь
2: гей вебсайт.
0: Мейнол.
3: Черный
2: латекс глав.
3: Нам ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
1: Билли Харрингтон.
3: Звезда, дай мне каждый
2: свалом.
3: Пока я не вошел, пока мне
2: coming.
3: Не успел, я выну
2: your hands.
3: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: año.
1: Gay website. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще б... Но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный как? Ну, так мало. Сколько не
3: спанкинг.
4: Но не
3: спанкинг.
4: Держи,
1: как?
4: Теплеток говорил
3: мастер.
4: Часть

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Follow.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, нет.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: 하늘과 Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Ain't no Rin Ask.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая
0: Latex Club.

0: сна.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Без слез на. Опять давлю.
3: Так.
0: На.
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
1: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Love your head.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый дик. Пусть лучше прогнется под нас.

0: Маг ночью по лесу бродил,
1: ногтей воксайд
0: разлил он
1: семен
0: эликсир, и лишь проговорил:
2: Stick your finger in my ass.

0: был и он всегда любил. Утро крестьянам помогло.
1: Семен.
0: За полчаса. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что?
2: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретит.

0: website?
1: Shit.
2: Маленький. Я взяла его в кредит.
0: Семен.
2: Нарим я висит. Маленький мой.
3: Raise your ass.
0: Amazing sex.
4: Assisting.
2: Буду.
4: Banking.
2: Буду.
5: Yeah.
2: Ну, а...
5: Master.
2: Пусть...

0: anal.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
3: Ты не
1: мой.
0: Дик.

0: мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я, но мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь остров
3: fucking coming.
2: В океане есть остров
3: fucking coming.
2: В океане есть весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now,
3: boy next door.
2: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
3: My God.
2: Видно, в
3: Dungeon.
2: Их мама родила. Видно, в
3: fucking Dungeon.
2: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
3: My God.
2: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
2: Не жалея слез.
3: Stick your finger in my ass.
2: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
2: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и пьют беду. В день какой неведомо, в никаком году.
7: Расслабься, Боба.

0: Bьет.
1: Ask.
0: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
3: Next door.
0: Come.

0: Stick me in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей Мария.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up, my.
1: Январская
0: Санкчен Coming
1: Пруга
0: Master Dungeon
1: И шумят
0: Fucking slaves
1: Не видят люди
0: Game party
2: Oh shit.

0: моя, сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Твой прощальный
3: пресс
2: на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
3: Yeah.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: ass.
1: Весна виновата, рассвет и четыре.
2: Hot flows.
1: И мы на рассвете.
0: Stick fingering ass.
1: До шести. Ласкал тебя
3: ветер.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую.
0: Come.
1: Ее называют
0: любовь.
1: Спасибо за
0: ass.
1: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
0: suck some dick.

0: Лавай.
1: Вебсайт.
2: Бандич.
0: За то, что свел меня с тобой.
3: Anal, finger, coming,
4: semen,
3: male, fisting, anal, bondage,
5: suction,
3: finger, coming,
4: semen,
3: website, it's all male.
6: Oh,
3: ass, boy, boy, boy.

0: universal.
1: Deep.
2: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
2: Там, где они всегда...
0: Gay party. And.
3: Billy.
0: Suck some dick.
3: Stick
0: your finger.
2: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow cock.
2: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
2: And.

0: сотрись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two bad hogs
1: и выкачивают из
2: my ass
1: the semen.
2: Это так horny.
1: Это так
2: amazing.